0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Тут зовер het eerste uur van Back to Basics. Straks is er deel 2. Eerst nieuws en weer.